Передачи круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио» предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

простил твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие, я сам на себя не похож. Даже близкие не узнают меня, думают, спятил.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7:03.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. Минстрой планирует реформировать систему отбора молодых семей для получения социальной выплаты на покупку жилья или строительство дома. Предлагается создать единый электронный реестр. Новый механизм сделает программу более прозрачной, устранит разрозненность и злоупотребления, а также обеспечит ежемесячную отчетность регионов с гарантированной достоверностью данных. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. На российских границах усилили санитарный контроль. Роспотребнадзор принял меры, чтобы не допустить распространения хантавируса. Он встречается у мелких грызунов, мышей, крыс и полевок. Инфекция передается по воздуху через их помет и слюну. В редких случаях этот вид вируса может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку при близком и длительном контакте. Высокий забор лишает любопытства. Мир, кровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости, хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее, ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: пятницу. С вами автоцентр «Мариэл». 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Ну вот что тут скажешь, раз и все. Вот раз и неделя закончена. Для меня она вообще какой-то супер короткой показалась, потому что, да, был еще один выходной на этой неделе. И личный был выходной. Вот так вот. И все, и неделя закончилась. Однако, какой-то, знаете, как-то есть какая-то усталость. Не знаю, с чем связано. Может быть, из-за того, что просто устал отдыхать, да? Может быть, это действительно рабочая какая-то усталость. Непонятно. Единственное, знаю, что с этим делать, это вот включаешь микрофон, смотришь, значит, в окно, и все. Сразу же как-то вот себя, наверное, мотивируешь на работу. Ну, и вас, соответственно, тоже заряжать на рабочий ритм. Все-таки пятница, пока еще день рабочий, хотя ходят споры о том, чтобы сократить до 4 рабочих дней, но все это, как всегда, обсуждается, и непонятно, когда придут к какому-то выводу. Так или иначе, пятница, трудимся. Сегодня еще и как совпало, да, удачно, вот я немножко заморачиваюсь по числам, 15.05, ну красиво, красиво, согласен, 26, а если 15, да, 5 плюс 1, получится 16, а, все, ничего не получается, ладно. Так или иначе, шестерки, я имею в виду, вот есть. Типа 15.05, 26, 6.05, 20. Короче, ладно. Что-то заморочился я слишком. Видимо, жаркая студия так на меня действует, поэтому включу кондиционер, буду немножко охлаждаться. Ну и настраивать себя, естественно, на позитивный лад, потому что сегодня нас с вами, напомню, ожидает еще и дискотека. Все это будет где-то в районе 10 часов. Сразу предупреждаю, потому что вчера меня об этом раза три, наверное, спросили. Вот, поэтому давайте с нами с самого утра и до позднего ночера. В общем-то, как всегда, начнем утро с зарядочки. Где она проходит? Правильно, в утреннем шоу «Юпрестейка». Зовут меня Руслан Дятулин. Позже к нам присоединится Ваня Христолюбов. Так что пойду ждать его как хатика возле окна и смотреть, где же он там подходит. Все, ноги в боки, руки на ширине плеч, голова строго. Давайте прямо и погнали.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом марш!

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8 939 745 48 08.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
3: Склад игрушки на Суворова, 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой UnionPay от Россельхозбанка.
5: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
6: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
7: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
8: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28. Да ну!

0: Ёпрасетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: В пятницу с вами автоцентр «Мариэл». 911-911. ООО «Сервис-партнер».

0: Ну, конечно же, за подборку музыки спасибо центру Мариэл. Именно они являются партнерами шоу «Юпростейка» каждую пятницу. Нас тем временем сегодня же есть праздники, есть события, которые хочется отметить, которые хочется отпраздновать, ну или пожелать кому-то, написать что-то приятное. В общем-то, давайте, ведь каждый день, что это праздник, каждый день фестиваль.
1: Каждый день праздник.
0: Так, ну и начнем сегодня с самого значимого, по крайней мере, написано так в интернетах. Международный день семьи сегодня. Поздравляем всех семейных. Напомню, моя инициатива про то, чтобы доплачивать каждый год за прожитый семьей денег, все-таки не теряет свою актуальность, да, потому что, напомню, мы, значит, мотивируем как-то первую встречу, свидание, все остальное, а вот семейных уже все, как бы женились и про вас все забыли. Значит, Международный день климата и день климатолога сегодня. Поздравляем. День московского метрополитена. День калейдоскопов. Это вот так вот, если что, вдруг соберетесь праздновать и отмечать. Значит, день сухого пайка, исчезающих видов животных, испытания почтовых лошадей, день горного бега. Пожалуйста, да, ну и... День лакоманьяка. Все, вот больше каких-то таких событий прям конкретных прикольных нету. Вот, ну, например, ну все, да, в остальном такое какое-то. В США вот день соломенной шляпы отмечается. Если вдруг как-то разделяет это все, пожалуйста, празднуйте вместе с ними. Значит, больше событий не запланировано. Если у вас есть какие-то личные, пожалуйста, пишите к нам в мессенджер Макс 917-711-25-25, 063-088. Позвонили, передали, мы все озвучили, может быть, даже еще какую-нибудь песенку веселую поставили. Ну, почему бы и нет? Имеем право, тем более сегодня пятница, чего сильно напрягаться и нагружаться. Ладно, все, жду вас. Ваши звоночки, смс-очки. Ну и переходим далее к следующему исполнителю Крис Янг.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Так, быстро пробежимся по планам звезд на сегодняшний день касаемо каждого знака. Естественно, начнем с овнов. Вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет. Не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения, вряд ли вы сможете конструктивно работать, лучше посвятить день заботе о себе и своем самочувствии. Удев, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении, в приятной обстановке. Весы, возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы, не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы, нежелательно начинать новые дела, возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожней, стройте планы, некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. У водолеев ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми, строить конкретные планы будет невозможно. Лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела, и хорошо бы от них не отлынивать. Делайте, пока есть такая возможность.
2: Скульптор своего тела – ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Йошкар-Ола.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола. Кирова, 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
9: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
10: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
11: Пора раздвинуть стены.
10: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
12: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490

0: Второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
1: Мам, скучно.
2: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
3: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
7: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: В общем-то, что происходит на дорогах?
2: На дорогах все хорошо. Да. Я доехал. Вот все, прям... «Внимание, водитель».
1: Законченная рубрика, да, ты... Я доехал, я смог, у меня получилось, вне зависимости от того, что происходит сейчас на дорогах. Ладно, более конкретно, строителей на пересечении с машиностроителей из Прохорова, там постоите в пробочках, значит, далее при движении по Красноармейской сторону машинки, да, там вот постоите по водопроводной в сторону Первомайской улицы, есть небольшая пробочка в Самбатхее, значит, по бульвару Ураева в сторону улицы Петрова, там что-то пробочка какая-то растягивается, множество машин. Далее, вроде была информация, сейчас мы посмотрим, о том, что планируется перекрытие дороги в связи с проведением какого-то там чемпионата по картингу. Что-то такое было. Нам приходила такая информация, да? Но вот, видимо, ее скинули, и она ушла, пропала просто. Ладно, более значит, в следующем части расскажем обязательно, что там планируется. Да еще и 8 раз вам это повторим. Ну а так, если вдруг вы стали свидетелями какой-то дорожной обстановки интересной, пожалуйста, к нам в мессенджеры. Макс 917-711-2525, 630088, позвонили, обстановочку на дороге передали, мы всем все это озвучили.
3: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
4: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
3: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06. Пульс Радио желает вам доброго пути.

0: Ка-чинг! Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкарале 64 20 40.
1: Прямо сейчас за окном Вишкарале 17 градусов тепла, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. По крайней мере, открытые источники вот так сообщают. Ветер юго-восточный от 3 до 4 метров в секунду. Днем, кстати, до 27 градусов.
2: Так.
1: Красота вообще.
2: Я тоже так считаю. Жара на улице будет сегодня. Значит, что там у нас по закату? 19.57. Завтра восход в 3 часа 30 минут. Луна старая, а магнитное поле на шестерочке сегодня. Умеренная буря, между прочим.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама. На Пульс Радио. На Пульс Радио.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от зооателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоотелье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоотелье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
8: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкарале 770909.
9: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Era Life». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
10: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
11: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
12: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
13: Кирпич.
12: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
14: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
15: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. Госдума приняла закон, упрощающий процесс освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Теперь инспекторы смогут вносить все необходимые отметки в один документ вместо нескольких протоколов. Об административном правонарушении, отстранении от управления транспортным средством, направлении на медосвидетельствование и задержании автомобиля. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения – безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. В России стало меньше православных верующих. С 2011 по 2026 год доля граждан, считающих себя православными, сократилась с 78% до 65%. Такие данные приводят ведомости со ссылкой на исследование православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. При этом исследователи подчеркивают, что Русская православная церковь остается крупнейшей религиозной организацией в стране, а православие – наиболее распространенным вероисповеданием среди россиян. Высокий забор лишает любопытства, мир кровли и фасада, объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкарале 64 20 40.
1: За окном прямо сейчас в Вишкарале 19 градусов тепла, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. По крайней мере, открытые источники сообщают именно так. В течение дня температура повысится еще до 27 градусов. Более того, днем возможен дождь, но это лишь небольшие, скажем так, догадки даже тех самых открытых источников. Ветер от 3 до 4 метров в секунду, юго-восточный, либо же сменится, вот, например, вечером на восточный. Световой день 16 часов 25 минут, закат солнца в 19.57, восход завтра в 3.30, магнитное поле, умеренная буря.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
8: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
9: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
8: Подробности на сайте shkitan.ru в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
10: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
11: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
12: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
13: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
14: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулисон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулисон и Шкарала.
15: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
16: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
17: Пишкарова. Парапапарам, парапапарам.
18: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
19: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
20: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Ёпрасетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: В пятницу с вами автоцентр «Мариэл». 911-911. ООО «Сервис-партнер».
0: Самое, что называется, внимательное, наверное, уже заметили. Ну, либо, может, невнимательные, а те, кто просто и так сами по себе подвижные, уже размятые. Заметили, что в начале часа не было зарядки, хотя должна была быть. Ну, это на самом деле просто я не хотел делать зарядку, как всегда. Вот это бывает утром, что прям вообще не хочется, но все-таки надо. Поэтому прямо сейчас тебя тоже приглашаю. Зарядка уже заряжена. Готова заряжать нас, останется только двигаться ей в такт, разминаться и готовиться к этому дню на максимум. Поэтому прямо сейчас все поближе к динамикам, пошире ноги, пошире плечи, повыше голову и, собственно говоря, разминаемся.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом марш!

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Следующие советы помогут вам пережить этот день и, более того, прожить его сегодня на максимум. Итак, овны, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения. И пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую. Появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути, поэтому используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, поэтому не принимайте сегодня решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. У львов сегодня день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать, поэтому лучше посвятить день заботе о себе и своем самочувствии. Кстати, поднять самочувствие можно, занимаясь спортом в фитнес-центре Византия. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении, в приятной обстановке. Весы. Возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Движемся далее. Скорпионы, не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, то пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы, нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее стройте планы. Некоторые из ваших данных не верны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми, строить конкретные планы будет невозможно, поэтому лучше подождать. Ну и рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела, и хорошо бы от них не отлынивать, поэтому делайте, пока есть такая возможность.
2: Скульптор своего тела ты сам, а помощник в деле — фитнес-центр Византия. Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр Византия. Дело в тело. Красноармейская 113, телефон 55 83 18. Ешкарова.
3: Реклама на Пульс радио.
4: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие. По-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата — сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Горки Шкрала.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «Сентур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
8: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
9: Кирпич.
8: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
10: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
11: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
12: Дом мечты? Один звонок. «СКМ Групп». Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. «СКМ Групп». Твой верный друг. Звонить 707-767.

0: отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. Эдуардос. Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
1: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йо Борис Атейка на Pulse Radio.
1: Только что вот в интернете прочитал, оказывается, недавно, сразу же к новостям переходим, глава АвтоВАЗа заявил, что компания движется к беспилотным технологиям. Вот такая вот новость в интернете. Глава компании отметил, что даже в нынешних моделях определенной фирмы автомобилей уже используются отдельные элементы так называемой ADAS, систем помощи водителю, связанных с функциями автопилота. Вот. Между прочим, глава говорит, что весь мир движется именно в эту беспилотность, и уже несмотря на то, что АвтоВАЗ традиционно представляет автомобили в сегменте B, то есть компактные автомобили, тем не менее, даже там уже есть вот та самая система ADAS. Но, честно говоря, хочется только о двух моментах сказать. Во-первых, беспилотный автомобиль — это в какой-то степени даже тот, который просто стоит, или, может быть, даже тот, которого еще не купили. Вот. Ну и во-вторых, если вы, как и я, может быть, чуть не сильно разбираетесь в автомобилях или разбираетесь, но просто не хочется это все делать самому, то можно обратиться, например, в автоцентр Мариэл 911, где ребята могут заменить тормозную жидкость со скидкой 20%. Однако эта скидка предоставляется на работу при условии использования запасных частей и технических жидкостей, приобретенных в автоцентр Мариэл. Вот и все. Звонить ребятам можно 911-911 в Йошкар-Оле. Кстати говоря, сейчас еще о дорожной ситуации тоже поговорим.
0: Рубрику «Внимание, водитель!» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50. Телефон 45-28-88.
1: Открытые источники сообщают, что в Йошкар-Оле прямо сейчас затруднено движение на пересечении бульвара Ураева с улицей Петрова, а также улицы Мира с Карла Либкнехта. Там же движение по, точнее не по, а к улице Водопроводной на участке от бульвара 70-летия как раз таки до улицы Водопроводной сейчас затруднено по Воскресенскому проспекту, так как там, насколько я понимаю, происходят дорожные работы. Движемся далее. Движение по улице Первомайской, между прочим, на участке от Красноармейской аж до Ленинского проспекта. Все сейчас отмечено красным цветом. И далее, если направо поворачивать, тоже по Ленинскому проспекту на участке от как раз таки Первомайской до Якова Ишпая все стоит. Здесь же движение по улице Герцена, пересечение машиностроителей с улицей Строителей. Ну и в остальном вроде как все спокойно, разве что еще вот на Карла Маркса здесь тоже какая-то небольшая пробочка имеется. Но в любом случае, если ты тоже располагаешь какой-то информацией, то пиши нам либо в Макс, либо звони прямо в студию. Все обязательно оперативно передадим всем, кому это важно и нужно прямо сейчас услышать.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38 20 06.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
3: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 77-09-09.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52, телефон 330-440.
5: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
6: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
7: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
8: Открой сезон шашлыков с «Йола Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Йола Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Йола» — вкусно есть, полезно.
9: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
10: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
11: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
12: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
11: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
12: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
13: Парапапарам, парапапарам.
11: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
14: Дом начинается с забора. А забор – со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Сталь «Снаб». Металлобаза «Сталь «Снаб».
15: Прохорова, 45В.
14: Телефон в Ешкарале 316-222.
2: Мам, скучно.
16: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
18: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Era Life». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
19: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Это рядом. 9:00. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова, 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. Минстрой планирует реформировать систему отбора молодых семей для получения социальной выплаты на покупку жилья или строительство дома. Предлагается создать единый электронный реестр. Новый механизм сделает программу более прозрачной, устранит разрозненность и злоупотребления, а также обеспечит ежемесячную отчетность регионов с гарантированной достоверностью данных. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки «Микс» — 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. На российских границах усилили санитарный контроль. Роспотребнадзор принял меры, чтобы не допустить распространения хантавируса. Он встречается у мелких грызунов, мышей, крыс и полевок. Инфекция передается по воздуху через их помет и слюну. В редких случаях этот вид вируса может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку при близком и длительном контакте. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: Утро по пятницам представляет автоцентр Мариэл. Масло Shell, Mobil, Castrol, Total и Эльф. Экспресс-замена.
3: 911-911.
2: Осмотр ходовой в подарок. ООО «Сервис-партнер».
4: King of Kings. It is one of the king. Yes, he is.

0: Конечно, за подбор музыки скажем спасибо большое автоцентру Мариэл 911-911.
1: Дальше ты не выучил просто, да?
0: Да.
1: Ты почему еще вот сейчас решил такой?
0: Я только вот это знаю. Конте и сальто.
1: Причем
0: и то, потому что эти слова знакомы мне.
1: Именно на сальто все закончилось. А что такое конте?
0: Это... Я такие колготки жене покупал.
1: А, да, ладно, я не...
0: Но женишься, поймешь. В общем-то, не забываем, что в мае замена тормозной жидкости в автоцентре Мариэл скидка 20%. Ага,
1: вот сюда. Такая,
0: сюда, важная информация, не будем об этом забывать. Во-вторых, значит, как раз-таки о женитьбе, о семействе, семейных ценностях, вот так вот можно даже сказать, хочется поговорить. Значит, женщинам в России нужно рожать по 3-4 ребенка, чтобы выполнить нацпроект по демографии, заявил Минтруда.
1: Это...
0: То есть каждая женщина у нас в стране должна рожать минимум троих, максимум четверых. Получается.
1: Я думаю, это не верхняя планка. Это...
0: Представляешь? Он там даже свою подсчитал все, как это должно быть и так далее. Причем у самого министра труда, между прочим, он молодец, у него трое детей.
1: Красава.
0: Он план выполнил. Знаешь, когда план выполняешь, все, он тебе такой может раздавать советы. Вот было бы у него двое детей, он такой, надо минимум двоих рожать. Был бы один, он такой, одного хватит, но надо тогда семей побольше.
1: Не было бы детей. Да зачем нам этот план вообще?
0: Так, не выполним и не выполним, что нам будет би-би-би? Ну, типа, просто, ну, вот так вот будет и все.
1: А 3-4 это в год?
0: Ну, мне кажется, это за всю жизнь. Но 3-4 в год это очень тяжело.
1: Это... А, да, это...
0: Такое чувство, что
1: я вообще не подумал.
0: Женщина просто с собакой какой-то щенков настреляла или с кошкой там котят родила, и все, вот кайфует, ходит. В общем-то, уважаемые, милые пары, если вы нас слышите, и у вас меньше трех детей, значит, срочно давайте поможем стране нацпроектом выполнить нацпроект демография, вот, и вперед рожать. Тем более, там некоторые же заморачиваются со сроками, но есть такая история, типа, не все хотят скорпионов. А сейчас, если вот, например, в ближайшее время, май-июнь, то как раз скорпиона не получится. Стрелец, там, козерог, может быть, вот так. Что-то из этого рядом близко будет. Вот, а... Так что давайте, мы вас поддержим. Мы за нацпроект демография. Ваня, вся надежда на тебя. У тебя пока вообще ни одного ребенка нет.
1: Ага.
0: Вот, так что давай, быстрее. Тебе уже сколько? 18 лет. Это уже, ну, как бы, такой, скажем, возраст, когда можно.
1: Да, это возраст, когда уже пора первого.
0: Уже даже стыдно, что у тебя нет детей еще, да. Понимаешь?
1: Не, смотри, а мне вообще 21.
0: О, так
1: то есть, уже... это уже должен быть третий, уже да, третий, получается? Да. Блин, прости, так, как его зовут?
0: Поможем Ване.
1: Простите.
0: В общем-то, поможем Ване. Антон Котяков он зовут, глава Минтруда. В общем-то, давайте поможем Ване. Ваня, у тебя все получится, Ваня. Мы верим в тебя. Давай.

0: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкрале 64 20 40.
1: За окном 19 градусов тепла, облачно с прояснениями, а осадков не ожидается в течение дня. Температура повысится до 26 градусов. Ну вот все, ветер от 2 до 4 метров в секунду.
2: У нас сегодня старое магнитное поле на шестерочку, умеренная буря, да. Закат сегодня 19 часов 57 минут, а завтра восход в 3 часа 30 минут. Встречаемся на рассвете.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
7: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
8: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
9: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
11: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
12: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
13: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300. 7+.
14: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Ладно, вы просили, вы ждали, вы звонили, писали. В общем-то, давайте гороскоп на сегодняшний день вам. Овны, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться.
2: А тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую. Появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути, поэтому используйте свою хитрость или смекалку.
1: Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет. Не принимайте решений.
2: Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел.
1: Львы, день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать. Лучше посвятить день заботе о себе и своем самочувствии.
2: А девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении, в приятной обстановке.
1: Приятная обстановка где может быть? В фитнес-центре «Византия». Потому что вы тоже можете стать таким же накачанным и сильным.
2: Да, наушники включил, пульс радио.
1: И все, погнали.
2: Вот на уединение.
1: Весы, возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах.
2: Скорпионам не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть. Вы наверстаете все позже.
1: Да, стрельцы, нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов.
2: Как будто бы, это если полицейские стрельцы.
1: Да.
2: Козероги, осторожней стройте планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными.
1: Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми. Строить конкретные планы будет невозможно. Лучше подождать.
2: Ну и рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела. И хорошо бы от них не отлынивать. Делайте, пока есть возможность.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкар-Ола.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
4: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
5: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ёшкар-Ола.
6: Пара-па-парам, пара-па-парам.
7: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
10: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик» Луначарского 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
11: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
12: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Йопарасотейка на Пульс Радио.
1: Утро по пятницам представляет автоцентр «Мариэл». Масло «Шелл», «Мобил», «Кастрол», «Тотал» и «Эльф». Экспресс-замена 911-911. Осмотр ходовой в подарок. ООО «Сервис-подарок».

0: Спасибо большое автоцентру Мариэл за подбор музыкальной композиции. Именно они в пятницу являются партнером утреннего шоу Юпресс-Тейка 911. Также важный моментик еще, между прочим, у них там в мае сумасшедшие какие-то акции, все проводятся. Ты же уже говорил, да, какой-то?
1: Говорил.
0: Так, но я думаю, надо вновь озвучить, потому что вдруг люди не услышали тебя. Так ведь?
1: Давай.
0: Вот, например, замена свечей зажигания. Угу. Скидка 20%. А?
1: Сюда.
0: Давай, забираем. Это мы себе, естественно. Ну и как раз-таки к автоновостям. Недавно был скандал о том, что директор АвтоВАЗа сказал: «Лада, хорошая машина», сел в свой Мерседес и уехал.
1: В натуре?
0: Да, там есть видео, где что-то он говорил про АвтоВАЗ, про Ладу, и в итоге дал интервью, закончил его, подъехала такая минивэн, Мерседес, он досел и уехал. После этого, естественно, видео расширили, все начали обсуждать, типа, как так, директор АвтоВАЗа не ездит на своем автомобиле, хотя их, говорит, хорошие машины, и все их нахваливает. Появилось видео, где он садится в Лада Ауру.
1: Угу.
0: Этот, ну, чуть больше, чем Лада Веста.
1: Ну, звучит, и звучит круче, да?
0: Ну, там Аурус, типа, прям. Аура, что-то не какая-то совместочка была. В общем-то, Аурус в итоге не продается, а Лада Аура вроде как, ну, тоже, наверное, не продается. Я не знаю, продаются, скорее всего, хорошо. Так вот, значит, представляешь, что? Как человек изменился? И корреспондент, который проходил мимо, спрашивает: ну что, Лада, лучше, чем Мерседес? Он ничего не ответил, сел в Ладу Ауру и уехал. Понимаешь?
1: Это насколько... и был его ответ.
0: Типа, да, молчание, знак согласия. Лада Ауру, да, лучше, чем Мерседес. Еще, между прочим, компания АвтоВАЗ движется к беспилотным технологиям.
1: А, я это уже обсуждали мы с ребятками, этот моментик, да.
0: Я вот такой, типа...
1: Что думаешь по этому поводу?
0: Ну, интересно, интересно. Мне интересно, как это будет реализовано. Потому что я недавно встречался... Ну, виделись мы, в общем, с некто небезызвестной Мишей Закарая.
1: О,
0: да. Ну, у него Лада, по-моему, Веста, насколько я помню. И он, значит, останавливается, выходит из машины, а я стоял перед машиной. И машина начинает ехать. Я с ним здороваюсь, а он не видит, он идет ко мне, а машина едет, прям вот просто едет.
1: А ты молчишь.
0: А я не знаю, я такой думаю, наверное, сейчас остановится, короче. И, видимо, у него дама начала, девушка сигналить, Миша увидел, ты пытается ее остановить, садится и останавливает, ну, как бы выжимает там, тормоз и ставит на ручник. Беспилотная технология, она ехала без него. Все, они уже реализовали это, понимаешь? Достаточно просто поставить машину на склон, выйти из нее, и она поедет сама. Возможно, прямо, возможно, чуть правее, но это все зависит от того, ну, от каких-то препятствий, возможно, либо от развала схождения.
1: Но я считаю, что у Лады нет никаких препятствий.
0: Конечно,
1: вот
0: нет.
1: Вот так вот.
0: И конкурентов нет.
1: Да,
0: так что...
1: в общем, грубо говоря, ничего у Лады нет. Ну, вы поняли, в общем.
0: Не, покупайте Ладу, хорошая машина, на самом деле. Ну, в своем сегменте ценовом, так что конкурентов у нее действительно нет. Не китайцы же какого-то брать, правильно?
1: Правильно.
0: Да нет, берите любую машину, какая вам нравится. Вот какую вам хочется взять машину? Вот заходите в автосалон. Да?
1: Вот под такую музыку я прям...
0: Смотри, видите ее глазами, влюбляетесь в нее, садитесь. Немножко вот своей пятой точкой поерзали, почувствовали ваше. Завели и поехали.
1: И она завелась.
0: Ой. И она... И едете вперед.
1: Аккуратненько.

0: Ёпрасетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: В пятницу с вами Автоцентр Мариэл.
3: Это же после выхода можно было
4: сказать. 911-911.
2: ООО «Сервис-партнер».
5: Решил сейчас.

0: общем-то, во-первых, я так понимаю, новая часть франшизы «Форсажа» вышла, потому что разлетелось видео такое достаточно милое, где Вин Дизель обнимает дочку Пола Уокера. Mm. Он взял на нее пекал.
1: Могу ошибаться, там, по-моему, типа 4 сериала вышло.
0: Ого.
1: Или будет выходить.
0: Или будет. Ну, в общем, премьера такое, да, состоялась, и кайфово. Это видео еще такое милое, вот прям до слез аж прям. Потому что и доказывает, что главное в жизни — это семья. Mm. Вот, даже если у вас, да, например, не получится сдать ЕГЭ.
1: Ну, ЕГЭ не главное.
0: ЕГЭ оказалось не главное.
1: Семья.
0: Знаете почему? Потому что вот пришла новость, что академик РАН признался, что не смог сдать ЕГЭ. Цитата: «Я там ничего не понял». Значит, это не кто-нибудь, а заслуженный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что однажды пытался сдать ЕГЭ, но не смог разобраться в заданиях. По словам Онищенко, пройти экзамен его попросил министр просвещения Сергей Кравцов. «Я зашел туда, сел, мне дали листок, я там ничего не понял», заявил академик на пресс-конференции, но, скорее всего, все равно сдал на 100 баллов. Потому что, ну, как так получилось, да, все эти мучения. Так что, родители, если вы нас слушаете, уже можно идти в аптеку, покупать успокоительные всевозможные, валерьянку и все остальное. И не забываем, вчера мы говорили о том, что можно поесть кисленькие мармеладки. Тоже неплохо успокаивают тревожность. Но это вот для тех, кто... Кому это только предстоит, потому что май, пора уже как бы даже об этом задуматься.
1: Да.
0: Вот ты когда ЕГЭ сдавал, ты долго к нему готовился?
1: Ну, честно, не сильно. То есть мне кажется, что я очень быстро подготовился. Я ничего не делал.
0: И потом... Дня три. Вот, да,
1: типа. Нет, ну там вот последние пару месяцев я прям усиленно готовился. До этого просто школьная программа. Без репетиторов, без всего. Я сам в одна, все сам поднимался, короче. Без мамы, пап. Просто как дисциплина.
0: Да, жестко. Встал в 12 дня, в 2 часа дня пошел обедать, в 4 часа сел, подготовился, в 6 уже пошел гулять. Все. Вот она, жесткая дисциплина.
1: Да, но вообще ЕГЭ не стоит как бы...
0: Бояться?
1: Всех этих...
0: А, не стоит...
1: Да, оно же бесплатное, вы что? ЕГЭ не стоит всех этих ран, которые оно приносит. Даже вон академик РАН
0: говорит об этом. Ладно, для того, чтобы еще не тревожиться, в следующем части подготовлена для вас дискотека, поэтому делаем немножко погромче динамики, но там мы еще об этом обязательно вам скажем. Напоминаем, что починить автомобиль можно в автоцентре «Мариэл», 911-911.
2: Реклама на «Пульс радио». Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шон Гокачи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
4: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
6: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Мариинского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00, 12+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 10.00. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова, 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. Госдума приняла закон, упрощающий процесс освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Теперь инспекторы смогут вносить все необходимые отметки в один документ вместо нескольких протоколов. Об административном правонарушении, отстранении от управления транспортным средством, направлении на медосвидетельствование и задержании автомобиля. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки «Микс» — 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения — безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. В России стало меньше православных верующих. С 2011 по 2026 год доля граждан, считающих себя православными, сократилась с 78% до 65%. Такие данные приводят ведомости со ссылкой на исследование православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. При этом исследователи подчеркивают, что Русская православная церковь остается крупнейшей религиозной организацией в стране, а православие — наиболее распространенным вероисповеданием среди россиян. Высокий забор лишает любопытства, мир кровли и фасада, объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон 99-40-20.
2: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: Утро по пятницам представляет автоцентр Мариэл. Масло Shell, Mobil, Castrol, Total и Эльф. Экспресс-замена
3: 911-911.
2: Осмотр ходовой в подарок. ООО «Сервис-партнер».

0: Почему такая музыка, Ваня?
1: Потому что сегодня, между прочим, спонсор-партнер этого утра.
0: Так.
1: Автоцентр Мариэл 911-911. Вот и все, вот мне надо, собрали музычку. Но это, конечно, музыкальные подборки, это, конечно, не то, чем они славятся, в первую очередь.
0: Естественно.
1: Да?
0: Все-таки делают, ребят, автомобиль, ремонтируют. Меняют масло, заменяют тормозные колодки.
1: Да.
0: И там еще спектр работ этих вообще сумасшествие какое-то. Но еще и скидка 20% весьма действует. Вот, подробности по телефону 911-911. Может позвонить и все уточнить. В общем-то, что нас с вами ожидает? Во-первых, Госдума окончательно утвердила законопроект, который повышает годовую планку переработки в два раза. Раньше надо было трудиться 120 часов, теперь можно 240 часов трудиться в неделю. Ну, вообще не вылазить с работы.
1: Ну, слава богу, хочешь сказать.
0: Тогда вопрос, а
1: наконец-то.
0: Как тогда нам повышать демографию? Видишь, они между собой будут конкурировать. Ты либо много работаешь, 240 часов в неделю, да? Либо ты повышаешь демографию. Ладно, согласен, но повышение демографии много времени не займет, да?
1: Ну да, там вряд ли типа 120 часов.
0: Столько не придется, да, как бы работать. Но надо же найти время, а когда ты так много работаешь, ты приходишь уже без сил, уставший, и тебе ничего не нужно.
1: Вывод каков? Нужно искать пару среди коллег. И во время обеда...
0: Во время обеда.
1: Где-то в столовой.
0: Так. Уже неплохой вариант, Вань, но...
1: Вместе сидеть и это распределять
0: если,
1: время.
0: Это если вы оба одиноки, потому что если вы оба в паре, тяжело это будет делать. Это скорее уже называется совсем по-другому. Надеюсь, не надо тебе объяснять, как это называется.
1: Не надо, я все равно...
0: Не пойму.
1: Не пойму, да. У меня просто коллега-мужчина, как бы.
0: Да, поэтому нам будет, конечно, да. Это не наша история. Начато, смотрите, что еще? В этом части нас ожидает с вами что? Правильно. Диско.
1: Тека.
0: Все правильно. Сейчас чуть-чуть подождем еще немножечко. И как запулим мы ее прям туда.
2: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» — это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: За окном Вишкарале прямо сейчас 23 градуса тепла. По ощущениям, кстати говоря, тоже 23. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается, это хорошо. Еще в течение дня температура чуть-чуть скакнет наверх до 27 градусов. Ветер юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду.
0: Да, молодец, Вань. Все, у меня нет больше информации. Там ну, что-то еще было с погодой.
1: Что-то да? Было, да, закат
0: там,
1: солнца.
0: Типа, луна старая, что-то типа магнитополиумеренная буря на шестерочку. Закат 19 часов 57 минут. Восход завтра в 3 часа 30 минут. В 3 часа 30 минут.
1: Запомнили.
0: В 31 минуточку выйдет, все, уже соврали нам. Мы внимательно будем наблюдать.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года. Реклама. На Пульс Радио.
5: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
6: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
7: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская 17. Звоните 22 35 74.
8: Сломалась теплица. Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
9: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
8: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
9: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
10: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: Телефон рекламной службы 42-28-28.
13: Йоу, просетейка.
14: Не название, а речевая разминка.
15: В пятницу с вами автоцентр «Мариэл». 911-911. ООО «Сервис-партнер».
0: Ладно, дождались. В общем-то, прямо сейчас на пульсе стартует дискотека. Это смесь того, что мы называем музыкой, да? Или вообще смесь того, что, возможно, вы бы никогда не услышали нигде. А, возможно, вы слышали такие: «О, чтобы вам олдскулу немножко свело». Вы такие: «Все, мы вспоминаем это все». В общем-то, просто повеселимся, подурачимся, послушаем хорошую музыку местами. Потому что в основном там просто по приколу. Вот. Но Ромка молодец, спасибо ему скажем за это. Собирает, что есть, в общем-то, старается и делает из проекта максимум, выжимая. Так что, Рома, я знаю, что ты слушаешь, тебе большой респект. Ваши огонечки мы ждем в наш мессенджер Макс 917-21-25-25. Знаете, вот для нас важно, что мы делаем это все не зря. Поэтому вот эти вот огонечки, комментарии какие-то, все, что вам вздумается, пишите, все будем озвучивать и понимать, что мы это все делаем ради вас. И ради ваших эмоций, естественно, положительных. Но если что-то плохое, не пишите. Ну зачем? Не хочу пятницу себе портить. Такая погода прекрасна, у всех должно быть настроение хорошее, потому что витамина D много. Так, все, динамики делаем погромче, ушки тоже делаем в сторону динамиков. И погнали. Ты готов, Рома? Ой, Ваня.
1: Я готов, я уже слушаю.

0: Причем в этот раз Рома разделил на два этапа. Сейчас будут какие-то современности, потом пойдут треки 2007 года, у кого были на мобилках, где-то там слушали. В общем, вот такая история сегодня. Но это тоже прикольный трек. Надо новенько тоже что-то слушать, а то нельзя все старенькое только прокручивать.
1: Может быть, сыграем в угадайку?
0: Попробуем.

0: Как раз из-за этих, из-за того, что вот приходится вчера, сегодня в утренние эфиры выходить. Мультики пропустил утренние.
1: Ладно, наверстаешь
0: еще. Очень приятно, что как раз здесь.
1: Спасибо, Роме. Написали опять хорошими песнями от работы отвлекаете.
0: Дрыц ты из холодильника, вот это?
1: Нет, просто от работы отвлекаем человека, песни классные.
0: А.
1: Все, извините.
0: То есть, как
1: да и вы работать-то сильно не собирались, давайте честно.
0: То есть она как бы нас похвалили, но такие,

0: and relax. The Guru Project, Infinity. Как раз 2007-2008 год. Как Рома узнал, что она моя любимая. Как будто вчера радио слушал.
1: И как будто вы не общаетесь.
0: Как будто бы, да.

Сейчас по дороге проехал очень взрослый мужчина на самокате с сиденьем и шопером с надписью «Fashion». Вот под эту музыку. Это было очень круто.

0: него как раз вращается. Две щетки.
1: Да. Это саундтрек для уборки бульвара.

0: В общем-то, все, вот на этой ноте «Мама, я в Дубае», а мы дискотеку заканчиваем на самом деле.
1: Отлично.
0: Вообще кайфово, энергично. Роме Кабренко говорим большое спасибо. Если сет понравился, ему можно написать в личку, он вам его скинет, либо же он опубликует у себя на странице ВК, а также на промо-диджи. Все эти сеты там есть. Заходите, дискотека от «На Пульс Радио». Скачивайте, будьте с нами, прослушивайте тысячу раз и наслаждайтесь, балдейте. «Мама, я в Дубае», мы все.
2: Это дискотека.
3: Ой, дискотека, что это такое?
2: Дело молодое.

0: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
1: Пора раздвинуть стены.
0: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68, 18.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зооателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пудели, строгой амуниции и аксессуарах от зоотелье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоотелье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
4: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12».
5: АГРН 1191-21-527-25.
6: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Утро по пятницам представляет автоцентр «Мариэл». Масло «Шелл», «Мобил», «Кастрол», «Тотал» и «Эльф». Экспресс-замена
1: 911-911.
0: Осмотр ходовой в подарок. ООО «Сервис-партнер».

0: это же бумер фильм.
1: Совершенно верно. Большое спасибо за музыкальную подборку, конечно, центру Мариэл, 911-911. Если нужно что-то поменять в автомобиле, пожалуйста, позвонили, приехали, вам все там починили, собственно говоря. Еще не забываем, что скидка 20% действует на ряд услуг. Ты, может, добавишь от себя, Вань, что-нибудь?
2: Ряд услуг различных.
1: Классно, да. Молодец, спасибо, да, тебе.
2: Вообще 911, автоцентр Мариэл, ребят, молодцы. Действительно, весь май действует мне скидка 20% на
1: замену тормозной жидкости, например.
2: Вот.
1: Все подробности в автоцентре Мариэл.
2: Позвонить.
1: Да, да, позвонить можно туда очень просто. В общем-то, все, мы на сегодня давайте будем заканчивать, потому что хватит работать. Эта неделя была, как я сказал в начале эфира, сегодняшняя короткая. Вот. Но тем не менее, и ей тоже настал конец. Кто работает завтра, держитесь, ребят. Кто работает послезавтра, держитесь, держитесь. На вашей улице тоже когда-нибудь настанет выходной. Вот. Но мы здесь все, уходим до понедельника, вернемся. Возможно, в полном составе, возможно, похудевшие.
2: Нормально.
1: Вот. Но, как всегда, вам мысленно подумать. Сегодняшняя такая мощная. Мечты станут реальностью, когда мысли превращаются в действия. Макс Фрай. А это было утреннее шоу Юпрестейка. С 7 до 11 каждый будний день. Включаем 103.8 и балдеем. Был здесь Иван Христолюбов.
2: И Руслан Идиатуллин.
1: Обнял, приподнял, поцеловал. Еще услышимся.
2: Bye-bye.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
3: Подробности на сайте shkitano.ru в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрес Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
4: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
5: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Мариинского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18:00, 12+.
6: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Мариинская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Мариинской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
5: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чендимерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. В Йошкар-Оле начинаются гидравлические испытания теплосетей. С 25 мая специалисты приступают к плановым гидравлическим испытаниям, в связи с чем в домах начнут отключать горячую воду. Первый этап испытаний продлится с 25 мая по 8 июня. Второй этап запланирован на период с 15 по 25 июня. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки «Микс» – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения – безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. В Мариэл в ближайшие дни с 15 по 19 мая прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом сообщили в РСЧС. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 градусов. Согласно открытым источникам, в пятницу 15 мая в республике воздух прогреется до 26 градусов тепла, а в выходные дни температура может подняться до 30 градусов. Аномально жаркая погода сохранится до среды 20 мая включительно. Специалисты рекомендуют жителям ограничить пребывание на открытом солнце в дневные часы, пить больше воды и избегать физических нагрузок в пик жары. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Доброго дня, роднички! Всем хорошего настроения желаю. Меня зовут Илья Сапожников. Этот час с вами точно проведу. Ну и, естественно, буквально через несколько секунд расскажу о погоде, поэтому делай погромче. Сейчас будет полезная инфа.
1: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» — это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкарале 64 20 40.
0: 25 градусов за окном прямо сейчас. Ощущается, как 23, но все это из-за ветра. 4 метра в секунду, юго-восточный, если вам это о чем-то говорит. Максимальная температура воздуха на сегодня 28 со знаком плюс. Ребят, вы понимаете, что это такое? Это все, это конечное, это жара, это невозможно будет терпеть. Я так понимаю, лето будет жарким. Ладно, давайте разбираться дальше. Ночью похолодание до плюс 15, если можно это назвать похолоданием. Вот Гидрометцентр России говорит, высокая температура, предупреждаем. Ну, предупреждайте, ладно, будем знать. Очень высокая активность пыльцы, поэтому, пожалуйста, аллергики, ну, в том числе и я, будьте аккуратнее, пожалуйста. Так, а что у нас? Облачно с прояснениями, осадков не будет. А все, что ли? Никаких дождей? Я вот сейчас смотрю, и да, следующую неделю, до середины следующей недели дождей никаких не ожидается. Суббота, завтра, 29 градусов максимальная температура. Воскресенье, 30. Ну и после воскресенья как распогодится до самой среды. Поэтому все, откидываем все свои теплые вещи, забываем о них на несколько месяцев. Кажется, начинается такой пробник лета.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Астанет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Астанет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330 440.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
2: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
3: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно. Под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
8: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкар-Оле 770909.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12. Агроен 11-91-21-527-25.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
9: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
10: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
11: Пешкарова.
12: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
13: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
14: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Кишкар-Ола.
15: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
16: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
15: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
16: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
17: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкар-Ола.
18: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
19: Прохорова 45В.
18: Телефон Ешкар-Оле 316-222.
20: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
21: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
22: Мам, скучно.
23: Что делать?
1: Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
11: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Да, любовь у сердца в рабстве, а водители у пробок. Сразу быстренько расскажу, какая обстановка на дорогах нашего города. Ехал на работу, и вот на Ивана Крыли, от, давайте назовем это, от строителей до Баумана, там ведутся какие-то ремонтные работы, которые на карте города не указаны, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Но дорогу полностью не перекрыли, просто не совсем. Всем удобно ездить. Так, что у нас дальше? Строители машин, строители, мы к этому привыкли, все понятно. Ленинский проспект с Первомайска. Раньше, кстати, не было такого. Что происходит? Буквально пару месяцев назад появилось, и все еще сложно ездить. Перекрыли у нас полностью Воскресенский проспект от Царьградского до бульвара Чавайна. И я вот вижу, какие-то ремонтные работы ведутся на пересечении с бульваром 70-летия Победы. Такая информация появилась. Далее, с бульвара Ураева повернуть на Петрова сейчас очень сложно, а в остальном в городе все спокойно. Ничего сверхъестественного. А, вот я, кстати, еще нашел. До кольца мясокомбината от улицы Ломоносова какие-то ремонтные работы, а пробка длится прямо от Гончарова до кольца. Поэтому будьте аккуратны, внимательны, если... Я все правильно понимаю. Да, все правильно разобрался в карте. В остальном в городе все нормально, все спокойно. Ежели есть какая-то информация, которую я не зачитал вам в эфире, то присылайте 917-711-25-25. В Макс пишите нам в мессенджер. Я все обязательно озвучу.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Реклама на «Пульс Радио».
5: На «Пульс Радио».
4: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
6: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
8: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4 этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
9: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
10: Парапапарам, парапапарам.
11: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
12: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.
7: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить себя.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: В этом...

0: Звонить 707-767.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
6: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкарале 77-09-09.
7: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шон Гокачи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
8: Восьмое чудо света в Ешкар-Але. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
9: На все времена.
0: Это «Пульс Радио».
10: Can't touch this.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
4: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42 28 28.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните. 71-75-05. «Эдуардос». Надежно. Комплексно. Под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
3: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
4: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
5: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4 этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
6: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
7: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрегат 11-91-21-527-25.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
8: Пульс радио. Близко.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
3: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
5: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Пульс радио.
1: Как одинокая луна в пустой темноте танцуешь одна, а мне на земле все снятся сны, как будто бы смог достать до луны.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16:00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. В Йошкар-Оле начинаются гидравлические испытания теплосетей. С 25 мая специалисты приступают к плановым гидравлическим испытаниям, в связи с чем в домах начнут отключать горячую воду. Первый этап испытаний продлится с 25 мая по 8 июня. Второй этап запланирован на период с 15 по 25 июня. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки «Микс» – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения – безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. В Мариэл в ближайшие дни с 15 по 19 мая прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом сообщили в РСЧС. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 градусов. Согласно открытым источникам, в пятницу 15 мая в республике воздух прогреется до 26 градусов тепла, а в выходные дни температура может подняться до 30 градусов. Аномально жаркая погода сохранится до среды 20 мая включительно. Специалисты рекомендуют жителям ограничить пребывание на открытом солнце в дневные часы, пить больше воды и избегать физических нагрузок в пик жары. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Шкрала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Ну что, друзья, все уже как-то приготовились к жаре, которую нам обещают в ближайшие несколько дней. Достали легкие футболки, джоггеры, юбки, ну и все там, что там у вас еще есть. И знаете, когда вот говорят плюс 30 в ближайшие выходные, вообще внутренний голос сразу тебе говорит «да, да, да». А вот в новостях наоборот, типа «избегайте прямых солнечных лучей, по возможности дома оставайтесь». Знаете, когда хоть нам в новостях говорили обратное? Ну, имеется в виду, типа, друзья, хорошая погода на этих выходные, все на улицу, бегом! Ни разу не слышал такого. Чего-то все ограничивают там, ограничивают здесь, и пятый, и десятый, и при этом сами нас погружают в жизнь в интернете, где движение есть, а прогресса, собственно, нет. Вы замечали, кстати, когда смотришь рилсы на протяжении нескольких часов, вот так вот полулежа, на диване, либо на кровати, и потом встаешь, и такое ощущение, как будто мешки ворочал. А? А? А вот физическая нагрузка, я думаю, должна быть самой настоящей и реальной. Поэтому да, там будет жарко, да, где-то будет душно, но не душнее, чем в интернете, уж поверьте мне. Кстати, я тут на днях заметил такую интересную картину. Обычно это только в общественном транспорте, там в метро, ну люди сидят в телефонах, вообще не обращая ни на что внимания. Но теперь это уже и на улице. Допустим. Сидит на бульваре, компания там из 4-5 человек, встретились, наверное, чтобы пообщаться, но сидят в один ряд и все в телефонах. Я думаю, да, а чё, собственно, на улицу-то вышли? Пообщаться в мессенджерах? Эх, такое себе, такое себе. В общем, нужно добавлять чего-то живого в эту жизнь. Поэтому давайте так, пускай там будет и жара, но все на улицу. К тому же это выходные, в конце концов. Давайте знакомиться. Зовут меня Дмитрий Малышев. Я за все живое. И это 103.8 FM.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
5: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: музыкальный талант Максима Фадеева. Ну, здесь он выражается через группу «Серебро». И, конечно же, хит. Ну, хоть и прошлых лет, но, знаете, звучит все равно как-то свежо и так вот бодрит. Особенно в пятницу. Хотя, если вот с бодростью какие-то проблемы сейчас существуют, и как-то нужно досидеть последние минуты на рабочем месте, ну, может быть, кофейку попробовать бахнуть. Хотя есть альтернатива, которую сейчас предлагает интернет в определенных статьях, это печенье с кофеином. А я вот подумал, а если бахнуть кофейку с печеньем с кофеином, эффект будет плюсоваться и умножаться? Или все-таки останется таким же? Хотя на самом деле самый простой рецепт – это просто ложиться пораньше, на самом деле. Не после уже 12, да, когда вы хотите пожить для себя. Сейчас вот пожил для себя, взял, как говорится, в долг у себя, у самого же завтрашнего. Но, знаете, к этому люди подходят сейчас по-другому. Считают, что это проблемы будущего меня, а не сегодняшнего. Но есть же утверждение, что нужно ждать здесь и сейчас. Опять же таки, но все-таки поглядывая в будущее, вот тогда будет, наверное, полный ажур. Ну и плюс ко всему музыка 103.8 FM. Здесь никуда не денется после рекламы.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: 28 и 29 мая в 18.00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
5: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
4: Интересно?
5: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
4: Количество предложений ограничено.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: и не для нас.
1: Ты знаешь, что порой я просто не вывожу, и в голове мысли шум, мысли такая жуть. Не знаю, если кто-то на небе, но я прошу, чтоб было все хорошо каждому, кто пришел в мою

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: О том, какие сейчас пробки есть на дорогах столицы республики. Парочка ДТП зафиксирована. Видимо, с работы люди торопятся. Первое на пересечении, вернее, кольцевой Крыловой и Строителей. Ну и там пробка от Крылова до Машиностроителей, если двигаться. Возможно, из-за этого, возможно, нет. Там по Строителей всегда небольшие заторы присутствуют. А также сейчас ДТП на пересечении Ленинского проспекта и Первомайской. Из-за чего? Ну, скорее всего, по Ленинскому проспекту сейчас заторы, если двигаться от Рябинина и до Первомайской. В каких местах еще сейчас присутствуют заторы? Это Красноармейская. Здесь на участке от Осипенко и до Машиностроителей. Затем по Водопроводной, если двигаться от Больничной до Первомайской. И еще участок по Водопроводной, ну, практически в обоих направлениях, от Комсомольской и до Вараксинского моста. На этом пока что все, но хотя еще можно выделить немножечко участок улицы Карла Маркса. Здесь, если двигаться от Строителей и до пересечения с улицей Ломоносова.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс радио.
6: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
8: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
9: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
11: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
12: Пора раздвинуть стены.
13: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
14: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
15: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
14: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
16: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00, 12+.
17: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: Готовы смахивать пот с лица? Ну, завтра вам такая возможность предоставится. Хотя, как посмотреть, вроде как облачно с прояснениями. Но все-таки по порядку, по данным из открытых источников, сейчас в Вишкар-Оле плюс 25 градусов, ночью плюс 16, завтра с утра уже 23, и днем температура воздуха прогреется до плюс 28 градусов. Осадков не предвидится.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Останет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Теннет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
9: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла. Вкусно есть, полезно.

0: Народное столовое.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
6: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12».
7: Агрен 11-91-21-527-25.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-60. 58. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК «М Групп». Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
10: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
11: Прохорова 45В.
10: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
12: Пара-па-парам, пара-па-парам.
13: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
14: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон» GT430.
15: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Прогноз будет на завтрашнюю субботу. Овны могут преуспеть во всем, за что возьмутся своими руками. Главное – верить в себя и свой характер. Вы должны быть непоколебимы. Завтра тельцам стоит махнуть копытцем на работу и отдыхать столько, сколько получится. Очень важно действительно расслабиться и напитаться энергией. Близнецам нужно развиваться в тех сферах, которые волнуют. Поверьте, совсем скоро вы сможете добиться в них невероятных высот. Просто немного поднажмите. Ну, например, в спорте. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Рак. Ваша выигрышная сторона – мышление и фантазия, ведь именно они заработают на все 100%. Их и используйте. Львам стоит смело идти вперед, не оглядываясь назад. Будет много проблем и неприятностей, но вам все по плечу. Завтра девам необходимо менять стиль общения и работы. Ваша прошлая манера устарела и совсем не приносит результата. Подумайте, присмотритесь, что может вам подойти. Весам не стоит бежать на работу, сломя голову. Лучше больше отдыхать и посвящать массу времени себе любимому. Завтра это очень важно, да и к тому же выходной. Хотя у кого какой график. Скорпионам стоит быть активнее и инициативнее. Это принесет дополнительную удачу. Так что не сидите на месте, идите покорять этот мир. Стрельцы будут поддаваться своим минутным желаниям, но будьте аккуратны. До добра это точно не доведет. Да и отдача от этого будет, ну, так себе. Козерогам не стоит браться за что-то серьезное и важное, рискуете не вытянуть. Лучше завершать то, над чем вы уже давно работаете, вот это подойдет хорошо. Завтра водолеям во многом будет вести, но на одной удаче далеко не уедешь, так что и самому стоит быть расторопнее, активность ну точно не помешает. Рыбам звезды советуют пересмотреть свои взгляды и планы на ближайшее время. Возможно, где-то вы ошиблись, где-то неверно истолковали увиденное или услышанное. Пусть все будет четко, так звезды говорят.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Мам, скучно.
3: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
4: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4 этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
5: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
6: На подиуме «Мухтар». И комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зоателье «Сильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пуделей, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
7: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
10: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
11: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
12: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
13: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
14: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
15: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
16: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
15: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
16: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
17: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
18: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: О заторах на дорогах столицы республики, пожалуй, начнем с заречной части. Там поменьше, но зато есть участки, на которые следует обратить внимание. Сейчас ДТП на пересечении Мира и Карла Либнехта. Из-за этого пока что пробок нет, но может быть, а может и не может. По улице Кирова. На один участок от воинов-интернационалистов и до бульвара Ураева, если двигаться, а второй уже освободился. Так, из-за перекрытия на Воскресенском проспекте сейчас загружена улица Петрова. В одном случае, если двигаться от Бабы с Караваем и до пересечения с воинов-интернационалистов, очень плотно там, в обратном направлении от воинов-интернационалистов и до бульвара Ураева. Еще в заречной части, ну, традиционно, Цареградский проспект в районе пересечения, вернее, Патриаршей площади. Так, центральная часть у нас здесь Вознесенская. Если двигаться от бульвара Чиваина и до пересечения с Ленинским проспектом. Еще по Карла Маркса. Здесь уже от Вашской и до Ленинского проспекта. По самому Ленинскому проспекту от Волкова и до Центрального моста. Следующий участок, также по Ленинскому, это от Ишпая до Первомайской. По Первомайской сейчас небольшой участок, но очень плотно там. По улице, если двигаться, вернее, на участке от Пушкина и до Ленинского проспекта. Еще по Первомайской от бульвара Победы и до пересечения с улицей Чехова. По параллельной улице Комсомольской в обоих направлениях, от Кремлевской и до Красноармейской, водопроводная. Здесь от Больничной и до Первомайской. Еще сейчас по загруженности у нас выделяется пересечение машиностроителей и Суворова, а также улица Строителей от Крылова. Если двигаться, ну короче, нечетная сторона и до Ивана Кэрли.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс радио.
6: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец», Луначарского 52, телефон 330-440.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
11: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
12: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
13: Телефон рекламной службы 42-28-28.
14: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
15: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. Госдума приняла закон, увеличивающий годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Однако эта норма будет действовать только в том случае, если она предусмотрена коллективным договором или отраслевым соглашением. Также была принята поправка, обязывающая работодателя рассмотреть просьбу сотрудника о переходе на неполное рабочее время в течение 5 рабочих дней после получения письменного обращения. Нововведения направлены на повышение гибкости трудового законодательства с учетом интересов как работников, так и работодателей. Площадь зеленых насаждений в городах Мариэл составила 3000 гектара, что соответствует 13% городских земель. Лидером по количеству деревьев и кустарников стал Козьмодемьянск. Там зеленые насаждения занимают треть территории города. На втором месте Звенигово, на третьем – Волжск. В Йошкар-Оле зеленые зоны занимают 14% городской площади. Такие данные приводит Маристат. В Мариэл 26 мая на сутки будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничение связано с проведением последних звонков. В случае нарушения закона должностным лицам грозит административный штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для юридических лиц штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей, также с возможной конфискацией продукции. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, экономического развития и торговли Мариэл. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: Парапапарам, парапапарам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
7: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
8: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
9: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
10: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
11: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
12: Кирпич.
11: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
13: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
14: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кырли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
15: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
16: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
17: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
18: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 3349 от 12 августа 2015 года.
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: Прогноз погоды будет благоприятный, с чем вас заранее поздравляю. Это, кстати, тот случай, когда выходные будет жарче, чем в будни. Обычно мы привыкаем к чему? У нас по будням жара стоит, как выходные, все дождь проливной. Но не в этот раз. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, на всякий случай. Короче, по данным из открытых источников, сейчас в Вишкарале 24 градуса тепла, ночью плюс 16, облачно с прояснениями, завтра с утра и днем также. А вот температурное значение уже следующее. С утра плюс 23, а днем плюс 28 градусов.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Включи хорошее настроение. Включи Пульс Радио. 103,8 FM.

болото, горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Сейчас узнаем, чего там у нас завтра. От звезд свежая информация. Овны могут преуспеть во всем, за что возьмутся своими руками. Главное – верить в себя и свой стойкий характер. Вы должны быть непоколебимы. Завтра тельцам стоит махнуть копытцем на работу и отдыхать столько, сколько получится. Очень важно действительно расслабиться и напитаться энергией. Близнецам нужно развиваться в тех сферах, которые волнуют. Поверьте, совсем скоро вы сможете добиться в них невероятных высот. Просто немного поднажмите. Ну, например, в спорте. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской, 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Рак – ваша выигрышная сторона. Это мышление и фантазия, ведь именно они заработают на все 100%. Вот их и используйте. Львам стоит смело идти вперед, не оглядываясь назад. Будет много проблем и неприятностей, но вам все по плечу. Завтра девам необходимо менять стиль общения и работы. Ваша прошлая манера устарела и совсем не приносит результата. Подумайте, присмотритесь, что может вам подойти. Весам не стоит бежать на работу, сломя голову. Лучше больше отдыхать и посвящать массу времени себе любимому. Завтра это очень важно. Скорпионам стоит быть активнее и инициативнее. Это принесет дополнительную удачу. Так что не сидите на месте, идите покорять этот мир. Стрельцы будут поддаваться своим минутным желаниям, но будьте аккуратны, до добра это точно не доведет. Да и отдача от этого будет, ну, такая себе. Козерогам завтра не стоит браться за что-то серьезное и важное, рискуете не вытянуть. Лучше завершить то, над чем вы уже давно работаете. Вот это подойдет хорошо. Завтра водолеям во многом будет вести, но на одной удаче далеко не уедешь, как известно, так что и самому стоит быть расторопнее. Активность, ну, точно не помешает. Рыбам звезды советуют пересмотреть свои взгляды и планы на ближайшее время. Возможно, где-то вы ошиблись, где-то неверно истолковали увиденное или услышанное. Так что пусть все будет четенько.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Йошкар-Ола.
3: Пульс радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Мам, скучно.
3: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
4: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
5: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
4: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
5: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
7: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
8: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
9: Мы на

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
2: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
4: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая, начало 18.00. 12+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Немного в заречной части, немного в центральной. Есть небольшие заторчики, но с первой начну. Это улица Мира. Здесь участок, если двигаться от Тюленина и до пересечения с Карло-Либнехта, затем по параллельным Кирова и Петрова тоже заторчики. По Кирова, если двигаться от Воинов Интернационалистов до бульвара Ураева, в принципе, по Петрова то же самое. Царьградский проспект в районе Патриаршей площади. Ну а теперь центральная часть, тут тоже совсем чуть-чуть. Водопроводная от Больничной до Первомайской. По Первомайской в районе пересечения с Красноармейской, если в сторону водопроводной шевелиться. В обратном направлении от Пушкина и до Ленинского проспекта. На этом все. В остальном дороги у нас свободные для ваших вечерних покатушек, что называется, открыты.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
8: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок? А теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
9: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
10: Прохорова 45В.
9: Телефон Ешкар-Оле 316-222.
0: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Вишкороле, 42 28 28.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
7: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс Радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: В рамках Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 16 мая вечер одноактных балетов от танцевальной компании «Канон Данс» Санкт-Петербург. «Фрея. Парадигма любви. Кредо» на сцене Марийского театра оперы и балета. 16 мая. Начало 18.00. 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
3: Свои в эфире.
0: Пульс

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Иван Христолюбов. Госдума приняла закон, увеличивающий годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Однако эта норма будет действовать только в том случае, если она предусмотрена коллективным договором или отраслевым соглашением. Также была принята поправка, обязывающая работодателя рассмотреть просьбу сотрудника о переходе на неполное рабочее время в течение 5 рабочих дней после получения письменного обращения. Нововведения направлены на повышение гибкости трудового законодательства с учетом интересов как работников, так и работодателей. Площадь зеленых насаждений в городах Мариэл составила 3000 гектара, что соответствует 13% городских земель. Лидером по количеству деревьев и кустарников стал Козьмодемьянск. Там зеленые насаждения занимают треть территории города. На втором месте Звенигово, на третьем – Волжск. В Йошкар-Оле зеленые зоны занимают 14% городской площади. Такие данные приводит Мариэлстат. В Мариэл 26 мая на сутки будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничение связано с проведением последних звонков. В случае нарушения закона должностным лицам грозит административный штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для юридических лиц штраф составляет от 100 до 300 тысяч рублей, также с возможной конфискацией продукции. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, экономического развития и торговли Мариэл. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики облачно с прояснениями. Температура воздуха плюс 17 градусов. Завтра утром в Ишкар-Але облачно с прояснениями. Температура воздуха плюс 23 градуса. Днем в Ишкар-Але малооблачная погода. Температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Астанет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Теннет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.

0: Звонить 707-767.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле 42 28 28.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

когда сияют твои глаза, когда встретим с тобой рассвет, когда заучишь наизусть слова, мы будем

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Зачем звонишь, забудь цифры. Жадок бог, что ты different. Последний раз в твоем лифте. Почти в отключке, как Swift. Мы как Kanye и Swift. Да, я долбанный псих. Таким меня сделала ты.

Ось Радіо. 103.8 FM. Ось Радіо. 103.8 FM.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.